0: Dimash.
1: Kazakhstan.
2: Estado cantante kazajo.
3: Dimash.
4: Dimash Kudaibergen.
5: Dimash.
6: Dimash. Please welcome Dimash.
7: Я тебя хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу